0: меня отдохнешь. Недремлющие химеры сожрут твой мозг, и все утонет в хаосе.
1: Это не